0: the Intergalactic FM Festival of 2026. May 14th, 15th, 16th, and 17th in The Hague, Holland. Click on the link for more information and tickets. We'll see you soon. We are coming.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
5: Decompression. Decompression. Decompression.

0: помалывается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

Помалывается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76. Самый натуральный засранец.

0: Intergalactic FM Festival of 2026. May 14th, 15th, 16th, and 17th in The Hague, Holland. Click on the link for more information and tickets. We'll see you soon. We are coming.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
5: Decompression. Decompression. Decompression.